0: Ручные компании отправят в армию.
1: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
2: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
0: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
5: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да». И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
7: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
6: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
8: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
6: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
9: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
6: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
13: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
12: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
13: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
12: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
13: В смысле, в абсолютных цифрах?
12: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
13: Ого!
12: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
13: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
12: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
13: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
12: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
13: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске – это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
12: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
13: О, и что там вышло?
12: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
13: Так, а в Витебске?
12: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
13: Вот именно. А если в годах работы считать?
12: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
13: Угу.
12: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
13: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
12: В каком смысле?
13: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
12: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
13: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
12: Включая топ-менеджеров.
13: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
12: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
13: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
12: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
13: Первоначальный взлось.
12: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1,080, нужно отдать 20% сразу.
13: Так, это сколько выходит?
12: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
13: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
12: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
13: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
12: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
13: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
12: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
13: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
12: 413, если быть точной.
13: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
12: Хорошее сравнение.
13: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
12: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
13: Абсолютно.
12: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
13: А что тогда, по-твоему?
12: Накопленные имущества предыдущих поколений.
13: А, наследство, помощь родителей.
12: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
13: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
12: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
13: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
12: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
13: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
12: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
13: Насколько огромная?
12: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
13: Разница ощутимая.
12: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
13: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
12: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
13: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
12: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
13: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
12: В смысле? Психологически-то это свои стены.
13: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
12: Временем на дорогу?
13: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
12: Около 40 часов. Да.
13: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
12: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
13: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
12: Хрущевки?
13: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
12: Но ремонт сам по себе дорогой.
13: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
12: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
13: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
12: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
13: Ипотекой.
12: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
13: Жестко. 18% — это прямо кабала.
12: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
13: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
12: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
13: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
12: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
13: То есть основной долг не тает?
12: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
13: Покажи на конкретном примере.
12: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
13: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
12: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
13: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
12: В плане чего?
13: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
12: Ну да, потеря работы, декрет.
13: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейших сбоев в доходах, и все рушится.
12: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
13: Какой?
12: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
13: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
12: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
13: Логично.
12: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
13: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
12: Механизм распределения.
13: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
12: И кому они достаются?
13: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
12: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
12: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
12: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
12: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше. Или те, кто вкладывает свободные деньги.
6: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
6: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
6: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
6: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
6: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
13: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
6: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
13: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
6: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
14: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
15: Урбанистике, да.
14: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
15: Беларусь в том числе, кстати.
14: Беларусь в том числе.
15: Игорь Петрович Сергеенко,
14: да,
15: возглавлял делегацию.
14: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
3: Важный сигнал.
16: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
17: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
16: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а, возможно, и прямо помогают.
17: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
16: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
18: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
16: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
19: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Добро пожаловать на дебаты, давайте разберемся. Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
21: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
20: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
21: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на

0: Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
1: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
0: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
1: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
0: А в чем тогда?
1: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
0: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
1: Очень просто.
0: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
2: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
0: Какой еще фактор?
2: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
0: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
1: И показали, что их много.
0: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
1: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
1: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
3: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
1: Связана? И еще как?
3: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
1: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
3: Ой.
1: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
3: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
1: Ну да.

0: дождалась же.
1: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
0: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
1: Я смотрю реалистично.
0: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
1: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
0: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
1: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме, везде натыканы системы видеофиксации, человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
3: Но это паранойя уже.
1: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
0: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
0: Скажут, смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
0: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
2: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
2: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
2: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
1: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
2: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
3: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
2: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
4: Важный сигнал.
5: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
3: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
5: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
3: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
5: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
6: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
5: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
8: Вторник.
10: Мангаль.
8: Среда.
10: Будх.
8: Четверг.
10: Джумерат.
8: Пятница.
10: Джума.
8: Суббота.
10: Хафта.
8: Воскресенье.
10: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
3: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
5: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
3: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
5: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
11: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
5: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
11: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
5: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9000 рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста, с ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
15: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей, водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
16: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
14: Важный сигнал.
5: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
17: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
5: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
18: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
5: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
18: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
5: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
19: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
5: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
20: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили, совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения, поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
21: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
21: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
21: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
21: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
21: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
21: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
21: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
21: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
21: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
21: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
21: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
21: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
21: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
21: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
21: и необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
21: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
21: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
21: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
21: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
21: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
21: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
21: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
21: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
21: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
21: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
21: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
21: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
21: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
21: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
21: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
21: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
21: Да. возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
21: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
21: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
21: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
21: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
21: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
21: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
21: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
21: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
21: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
21: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
21: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
21: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
21: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
21: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
21: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
21: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
22: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
23: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
22: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
24: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
22: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО проблем с бензином и ростом цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
25: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
22: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% 10% с подорожанием товаров и услуг.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
4: Вторник.
6: Мангал.
4: Среда.
6: Будх.
4: Четверг.
6: Джумерат.
4: Пятница.
6: Джума.
4: Суббота.
6: Хафта.
4: Воскресенье.
6: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазине.

0: проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
2: Проверяю проводимость.
3: Доводится.
2: Все проводится?
3: Да.
2: Есть?
3: Да.
2: Патологическая деформация?
3: Да. Ну, проводите просто обследование.
4: Да.
3: Водных нет.
2: Таз, грудная клетка.
4: Кислород
2: идет.
5: Правильно все выполняют?
2: Мы нет.
1: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля, по моему поручению, проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
1: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся

0: воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
0: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
14: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
15: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
16: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
17: Все стало. Бедняга машина.
18: Капец.
19: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
18: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
19: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
4: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
21: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
21: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Правда.
5: призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
6: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
22: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
23: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
2: 2.
24: До.
2: 3.
24: Тин.
2: 4.
24: Чар.
2: 5.
24: Пач.
2: 6.
24: Че.
2: 7.
24: Сат.
2: 8.
24: Ат.
2: 9.
24: Но.
2: 10.
24: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
8: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
7: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
9: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
7: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
9: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
7: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
10: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
7: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
0: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия. Объем производства на 5,6%. Прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
14: Вот он.
12: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают у Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
15: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
12: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
16: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
17: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
12: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
0: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились. По итогам полугодия объем производства на 5,6%. Прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
2: Вторник.
24: Мангал.
2: Среда.
24: Будх.
2: Четверг.
24: Джумерат.
2: Пятница.
24: Джума.
2: Суббота.
24: Хафта.
2: Воскресенье.
24: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
18: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
14: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
18: Угу.
14: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
18: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
14: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
18: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
14: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
18: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, ну, публично объявлять о блокаде.
14: Стоп, но ведь ИТ-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
18: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
14: Ты про миграционный кризис?
18: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
14: То есть использование людей как инструмент давления?
18: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
14: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
18: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
14: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
18: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
14: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
18: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
14: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
18: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
14: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
18: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
14: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
18: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
14: А теперь?
18: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
14: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
18: Ну, то есть расходы на дизель.
14: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
18: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
14: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
18: Да, между Востоком и Западом.
14: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
18: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
14: Ну и как они выкручиваются?
18: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
14: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
18: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
14: Звучит как адская потеря времени.
18: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
14: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
18: И больше всего страдает критический импорт.
14: Лекарства.
18: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
14: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
18: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
14: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
18: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
14: А, ты про торговлю местами в очередях?
18: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
14: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
18: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
14: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
18: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
14: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
18: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
14: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
18: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
14: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
18: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
14: То есть полная блокада отрезает Калининград?
18: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
14: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
18: Дочь по ту сторону.
14: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
18: А теперь?
14: 3 года не виделись?
18: Да.
14: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
18: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
14: При средней пенсии по стране в 200 долларов. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
18: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
14: Как можно сутки высидеть в автобусе?
18: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
14: Географически они в часе езды.
18: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
14: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
18: Как ты себе это представляешь сейчас?
14: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
18: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
14: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
18: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
14: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
18: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
14: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
24: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
6: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом.

0: никто вам из кармана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
2: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
2: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
4: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
4: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
5: Да, со временем проценты станут меньше. Основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 20 лет.
1: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
6: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с

0: обломанными этими вот. Это сдается за $350.
1: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
4: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
3: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
5: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
3: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
6: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
3: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Ну, самое главное, то, что никто из граждан не пострадал. пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
10: Проверяю проводимость. Все проводится?
11: Да.
10: Есть? Патологическая информация?
11: Да. Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
10: Да, грудная клетка. Кислород идет.
12: Правильно все выполняют?
10: Мы нет.
9: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
13: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
9: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
13: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
9: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
13: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
9: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
13: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться. что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
9: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
2: Лето.
12: Мосаме гарма.
2: Весна.
12: Бахар.
2: Осень.
12: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
7: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
15: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
16: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
15: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
16: Так.
15: Сегодня у нас план 480 тысяч.
16: Ну, значит,
15: то есть фактически мы сократили в 2 раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупная останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
2: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь, оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
17: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
9: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
18: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
9: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время Гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
19: Все стало. Бедняга машина.
20: Капец.
21: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
9: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
22: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
9: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу 3 ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
24: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну... Там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
23: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
0: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
23: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
1: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
23: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
4: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
14: Важный сигнал.
5: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
4: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
5: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
4: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
5: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
3: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
5: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
4: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
24: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
23: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
0: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
23: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
1: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
23: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
6: 12.
12: Бара.
6: 13.
12: Тера.
6: 14.
12: Чодаха.
6: 15.
12: Пандраха.
6: 16.
12: Сола.
6: 17.
12: Сатраха.
6: 18.
12: Атара.
6: 19.
12: Унис.
6: 20.
12: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
11: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
10: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
11: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
10: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
11: В смысле, в абсолютных цифрах?
10: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
11: Ого!
10: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
11: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
10: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
11: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
10: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
11: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
10: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
11: О, и что там вышло?
10: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
11: Так, а в Витебске?
10: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
11: Вот именно. А если в годах работы считать?
10: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
11: Угу.
10: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
11: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
10: В каком смысле?
11: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
10: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
11: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
10: Включая топ-менеджеров.
11: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
10: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
11: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
10: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
11: Первоначальный взлось.
10: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1,080, нужно отдать 20% сразу.
11: Так, это сколько выходит?
10: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
11: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
10: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
11: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
10: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
11: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
10: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
11: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
10: 413, если быть точной.
11: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
10: Хорошее сравнение.
11: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
10: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
11: Абсолютно.
10: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
11: А что тогда, по-твоему?
10: Накопленные имущества предыдущих поколений.
11: А, наследство, помощь родителей.
10: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
11: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
10: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
11: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
10: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
11: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
10: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
11: Насколько огромная?
10: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
11: Разница ощутимая.
10: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
11: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
10: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
11: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
10: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
11: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
10: В смысле? Психологически-то это свои стены.
11: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
10: Временем на дорогу?
11: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
10: Около 40 часов. Да.
11: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
10: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
11: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
10: Хрущевки?
11: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
10: Но ремонт сам по себе дорогой.
11: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
10: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
11: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
10: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
11: Ипотекой.
10: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
11: Жестко. 18% – это прямо кабала.
10: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
11: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
10: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
11: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
10: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
11: То есть основной долг не тает?
10: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
11: Покажи на конкретном примере.
10: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
11: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
10: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
11: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
10: В плане чего?
11: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
10: Ну да, потеря работы, декрет.
11: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейших сбоев в доходах, и все рушится.
10: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
11: Какой?
10: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
11: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
10: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
11: Логично.
10: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
11: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
10: Механизм распределения.
11: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
10: И кому они достаются?
11: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
10: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
11: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
10: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
11: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
10: Она стремится сделать его финансово емким.
11: Абсолютно верно.
10: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
11: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше. Или те, кто вкладывает свободные деньги.
13: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
11: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
11: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
11: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
11: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
13: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
11: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
13: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
11: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
13: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
16: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
17: Урбанистике, да.
16: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
17: Беларусь в том числе, кстати.
16: Беларусь в том числе.
17: Игорь Петрович Сергеенко,
16: да,
17: возглавлял делегацию.
16: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
15: Важный сигнал.
9: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
20: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
9: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а, возможно, и прямо помогают.
20: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
9: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
9: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
18: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
5: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
3: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
5: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
3: Фу, да они и так все это решают.
5: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
3: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора,

0: фиксируют. Ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику. Как происходит эта твоя фиксация?
0: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
2: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
2: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
2: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
2: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
2: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
1: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
2: Связано и еще как.
1: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
2: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование — это способ сказать: меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
1: Ой.
2: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье — это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
1: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
2: Ну дождалась же.
1: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
2: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.

0: Смотрю реалистично.
1: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
1: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
0: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
0: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
3: Но это паранойя уже.
0: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
2: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
0: Опять геополитика.
2: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
0: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
3: Угу.
0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
3: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
0: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
0: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
3: Уезжают далеко не все.
4: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
3: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
4: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
3: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
4: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
5: Да, предлагаю.
4: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
3: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
4: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
8: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, Они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
6: Важный сигнал.
5: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
8: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
5: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
8: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
5: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
9: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
5: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
8: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
5: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
8: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
5: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
8: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста, с ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров и, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
14: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
15: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, надо сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
6: Важный сигнал.
5: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
16: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
5: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
17: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
5: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
17: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
5: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
18: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
5: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
20: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили, со всем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения, поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
22: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
21: Ага, на бумаге.
22: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
21: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
22: О, да. Система отреагировала моментально.
21: Чиновники просто спасают свои кресла.
22: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
21: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
22: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
21: Прямо в ту самую поликлинику?
22: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
21: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
22: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
21: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
22: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
21: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
22: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
21: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
22: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
21: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
22: Да, 100%.
21: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
22: Это огромная цифра.
21: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
22: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
21: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
22: это в районе 400 евро, да?
21: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
22: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
21: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
22: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
21: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
22: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
21: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
22: Угу.
21: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
22: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
21: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
22: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
21: То есть его нужно постоянно доливать?
22: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
21: И сколько стоит починить это после квенча?
22: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
21: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
22: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
21: И как тогда их чинят сейчас?
22: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
21: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
22: Да, а обслуживание их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
21: Жесть.
22: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
21: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
22: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
21: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
22: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
21: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
22: Угу.
21: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
22: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
21: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
22: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
21: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
22: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
21: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
22: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
21: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
22: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
21: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
22: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
21: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
22: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
21: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
22: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
21: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
22: Кажется, им важнее контроль.
21: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
22: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
21: Каждую минуту?
22: А система предлагает подождать талона 30 дней.
21: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
22: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
21: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
22: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
21: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
22: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
21: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
22: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
21: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
22: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
21: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
22: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
21: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
22: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
21: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистое заболевание». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
22: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
21: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
22: Боюсь, что ответа у системы нет.
21: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
2: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
3: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
2: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
23: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
2: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Кутков.
24: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
2: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
6: Вторник.
4: Мангаль.
6: Среда.
4: Будх.
6: Четверг.
4: Джумерат.
6: Пятница.
4: Джума.
6: Суббота.
4: Хафта.
6: Воскресенье.
4: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
7: Проверяю проводимость. Да. Проводится? Да. Есть? Патологическая деформация?
9: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
7: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
10: Правильно все выполняют?
7: Мы нет.
13: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
12: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
13: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
8: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
13: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.

0: Этим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях «Битва». Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится. Мол, приоритеты сейчас другие.
0: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ

0: это всегда бывает, их простит власти, но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
4: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
6: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
5: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
7: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
5: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
8: Все стало
6: Бедняга машина.
7: Капец.
8: Дорогая машина, лучше не сунься сюда.
5: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
9: Если мы берем какую-то старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
5: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
10: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
1: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
12: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
1: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
13: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
5: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
13: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
5: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
14: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
16: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
15: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
17: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, других стран, СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказания за тех, кто уезжает и вообще проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
15: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадаладский утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
15: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал. Сигнал.
0: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
21: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
0: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
22: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
22: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
23: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
14: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия. Объем производства на 5,6%. Прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
6: Вот он.
4: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают у Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
7: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
4: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
8: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
4: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
24: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
4: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
14: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
19: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангал.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумират.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
9: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
6: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
9: Угу.
6: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
9: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
6: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
9: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
6: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
9: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
6: С Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
9: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
6: Ты про миграционный кризис?
9: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
6: То есть использование людей как инструмент давления.
9: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
6: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
9: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
6: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
9: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
6: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
9: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
6: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
9: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
6: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
9: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
6: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
9: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
6: А теперь?
9: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
6: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
9: То есть расходы на дизель?
6: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
9: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
6: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
9: Да, между Востоком и Западом.
6: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
9: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
6: Ну и как они выкручиваются?
9: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
6: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
9: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
6: Звучит как адская потеря времени.
9: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
6: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
9: И больше всего страдает критический импорт.
6: Лекарства.
9: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
6: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
9: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
6: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
9: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
6: А, ты про торговлю местами в очередях?
9: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
6: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
9: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
6: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
9: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
6: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
9: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
6: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
9: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
6: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
9: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
6: То есть полная блокада отрезает Калининград?
9: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
6: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
9: Дочь по ту сторону.
6: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
9: А теперь?
6: 3 года не виделись?
9: Да.
6: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
9: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
6: При средней пенсии по стране в 200 долларов. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
9: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
6: Как можно сутки высидеть в автобусе?
9: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет, зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
6: Географически они в часе езды.
9: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
6: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
9: Как ты себе это представляешь сейчас?
6: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
9: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
6: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
9: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
6: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
9: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
6: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
5: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
10: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
10: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
0: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
11: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
0: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
11: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
0: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
12: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
0: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
12: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
0: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие. А сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
13: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира.

0: людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за $350.
1: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
4: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
3: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
5: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
3: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
6: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
3: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено.

0: Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
3: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
4: Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
3: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
5: Правильно все выполняют?
3: Мы нет.
2: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
2: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
2: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
5: Лето.
7: Мосаме гарма.
5: Весна.
7: Бахар.
5: Осень.
7: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
9: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Ну, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос раздает предложение.
10: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
9: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
10: Так.
9: Сегодня у нас план 480 тысяч.
10: Ну, значит,
9: то есть фактически мы сократили в 2 раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупная останется. Вот в следующем году Минск мир закончится. Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки. Вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
11: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
2: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
12: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
2: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время Гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
13: Все стало. Бедняга машина.
12: Капец.
14: Дорогие машины, вот понесемся сюда.
2: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
15: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
2: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу 3 ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
17: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, Там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
16: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
18: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
16: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
19: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
16: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
20: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
1: Важный сигнал.
21: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
20: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
21: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
6: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
21: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
0: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
21: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
20: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
17: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
16: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
18: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
16: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
19: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
16: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
1: 12.
7: Бара.
1: 13.
7: Тера.
1: 14.
7: Чода.
1: 15.
7: Пандра.
1: 16.
7: Сола.
1: 17.
7: Сатра.
1: 18.
7: Атара.
1: 19.
7: Унис.
1: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
22: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
4: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
22: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
4: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
22: В смысле, в абсолютных цифрах?
4: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
22: Ого!
4: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
22: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
4: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
22: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
4: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
22: цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске – это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
5: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
22: О, и что там вышло?
5: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
22: Так, а в Витебске?
5: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
22: Вот именно. А если в годах работы считать?
5: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
22: Угу.
5: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
22: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
5: В каком смысле?
22: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
5: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
22: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
5: Включая топ-менеджеров.
22: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
5: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
22: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
5: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
22: Первоначальный взнос.
5: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1,080, нужно отдать 20% сразу.
22: Так, это сколько выходит?
5: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
22: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
5: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
22: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
5: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
22: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
5: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
22: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
5: 413, если быть точной.
22: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
5: Хорошее сравнение.
22: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
5: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
22: Абсолютно.
5: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
22: А что тогда, по-твоему?
5: Накопленные имущества предыдущих поколений.
22: А, наследство, помощь родителей.
5: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
22: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
5: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
22: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
5: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
22: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
5: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
22: Насколько огромная?
5: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
22: Разница ощутимая.
5: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
22: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
5: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
22: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
5: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
22: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
5: В смысле? Психологически-то это свои стены.
9: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
5: Временем на дорогу?
9: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
5: Около 40 часов, да.
9: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
5: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
9: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
5: Хрущевки?
9: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
5: Но ремонт сам по себе дорогой.
9: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
5: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
9: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
5: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
9: Ипотекой.
5: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
9: Жестко. 18% – это прямо кабала.
5: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
9: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
5: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
9: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
5: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
9: То есть основной долг не тает?
5: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
9: Покажи на конкретном примере.
5: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
9: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
5: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
9: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
5: В плане чего?
9: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
5: Ну да, потеря работы, декрет.
9: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
5: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
9: Какой?
5: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
9: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
5: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
9: Логично.
5: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
9: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
5: Механизм распределения.
9: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
5: И кому они достаются?
9: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
5: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
9: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
5: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
9: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
5: Она стремится сделать его финансово емким.
9: Абсолютно верно.
5: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
9: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше. Или те, кто вкладывает свободные деньги.
5: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
9: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
5: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
9: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
5: Она стремится сделать его финансово емким.
9: Абсолютно верно.
5: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
9: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
5: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
9: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
5: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
9: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
5: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
10: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
11: Урбанистике, да.
10: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
11: Беларусь в том числе, кстати.
10: Беларусь в том числе.
11: Игорь Петрович Сергеенко,
10: да,
11: возглавлял делегацию.
10: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
1: Важный сигнал.
2: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
13: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
2: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
13: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
2: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаева считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
12: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
2: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
15: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Добро пожаловать на дебаты, давайте разберемся. Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
6: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
0: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
6: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
0: Фу, да они и так все это решают.
6: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
0: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
6: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
0: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
6: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
0: А в чем тогда?
6: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
0: Слушай, но... Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
6: Очень просто.
0: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
21: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
0: Какой еще фактор?
21: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
0: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
6: И показали, что их много.
0: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
6: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
6: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов. к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
17: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
6: Связано и еще как.
17: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
6: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
18: Ой.
6: На Западе за

0: было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
1: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
1: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
1: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
0: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
0: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
3: Но это паранойя уже.
0: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
2: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
0: Опять геополитика.
2: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
0: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
1: Угу.
0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
1: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри,

0: Государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты. Развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
2: Уезжают далеко не все.
3: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
4: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
3: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
4: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
5: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
5: Я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдался, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
8: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
6: Важный сигнал.
9: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
8: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
9: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
8: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
9: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
10: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
9: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как Там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
8: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
9: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
8: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной, Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
9: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
8: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
9: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
14: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
9: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
14: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
9: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста. С ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
18: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
19: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
17: Важный сигнал.
9: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
20: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
9: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
21: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
9: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
21: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1.5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по 3 суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
9: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
0: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
9: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
23: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили. Совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения. Поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
3: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
1: Ага, на бумаге.
3: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
1: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
3: О, да. Система отреагировала моментально.
1: Чиновники просто спасают свои кресла.
3: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
1: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
3: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
1: Прямо в ту самую поликлинику?
3: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
1: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
3: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
1: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
3: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
1: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
3: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
1: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
3: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
1: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
3: Да, 100%.
1: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
3: Это огромная цифра.
1: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
3: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
3: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
3: и необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
3: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
3: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
3: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
3: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
3: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
3: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
3: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
3: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
3: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
3: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
3: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
3: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
3: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
3: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
3: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
3: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
3: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
3: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
3: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
3: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
3: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
3: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
3: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
3: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
3: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
3: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
3: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
3: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
3: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
3: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
3: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
3: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. С Связь стирается?
3: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
3: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
10: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
11: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
10: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
24: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
10: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
25: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
10: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
8: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
12: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
8: Да, грудная клетка. Кислород идет.
13: Правильно все выполняют?
8: Мы нет.
16: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
14: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
16: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
14: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
16: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
14: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что

0: Войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
13: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю

0: Крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
3: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
5: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
4: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
6: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
4: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
7: Все стало. Бедняга машина.
6: Капец.
8: Дорогие машины, лучше не суньте сюда.
4: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
9: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки. в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
4: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
10: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
0: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
12: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
0: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
13: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
4: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
13: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
4: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
14: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
16: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
15: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
17: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
15: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадаладский утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
15: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
22: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
21: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
3: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
21: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
3: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
21: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
5: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
21: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
14: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
6: Вот он.
15: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают у Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
8: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
15: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
9: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
15: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
23: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
15: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
14: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
6: Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангал.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
11: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
10: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
11: Угу.
10: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
11: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
10: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
11: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
10: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
11: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
10: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
11: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки. А здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
0: Ты про миграционный кризис?
11: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
0: То есть использование людей как инструмент давления.
11: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
0: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
11: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
0: Угу. И ответ Европы был сугубо, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
11: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
0: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
11: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
0: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
11: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
0: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
11: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
0: Затем литовские Шумско-Тверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
11: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
0: А теперь?
11: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
0: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
11: То есть расходы на дизель?
0: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
11: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
0: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
11: Да, между Востоком и Западом.
0: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
11: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
0: И как они выкручиваются?
11: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
0: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
11: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
0: Звучит как адская потеря времени.
11: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
0: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
11: И больше всего страдает критический импорт.
0: Лекарства.
11: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
0: Ну, знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
11: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
0: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
11: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
0: А, ты про торговлю местами в очередях?
11: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
0: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
11: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
0: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
11: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
0: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
11: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
0: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
11: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
0: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
11: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
0: То есть полная блокада отрезает Калининград?
11: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
0: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
11: Дочь по ту сторону.
0: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
11: А теперь?
0: 3 года не виделись?
11: Да.
0: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
11: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
0: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
11: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
0: Как можно сутки высидеть в автобусе?
11: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
0: Географически они в часе езды.
11: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
0: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
11: Как ты себе это представляешь сейчас?
0: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
11: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
0: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию.
11: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
0: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
11: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
0: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
1: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
21: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
1: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
21: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
16: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
21: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
16: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
21: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
17: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
21: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
17: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
21: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие. А сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
3: Да, со временем проценты станут меньше. Основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни.
5: Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
21: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
18: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо подсунуть.

0: более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
3: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
2: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
4: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
2: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
5: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
2: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
7: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом

0: Гродненской области было не допущено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
3: Проверяю проводимость. Все проводится?
4: Да.
3: Есть? Патологическая деформация?
4: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
3: Да, грудная клетка. Кислород идет.
5: Правильно все выполняют?
3: Мы нет.
2: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
2: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
2: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
5: Лето.
7: Мосаме гарма.
5: Весна.
7: Бахар.
5: Осень.
7: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
9: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса. И формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
10: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
9: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
10: Так.
9: Сегодня у нас план 480 тысяч.
10: Ну, значит,
9: то есть фактически мы сократили в 2 раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупная останется. Вот в следующем году Минск мир закончится. Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь, разное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: В Важный сигнал.
2: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
11: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
2: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
12: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
2: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
13: Все стало. Бедняга машина.
14: Капец.
15: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
2: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
16: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
2: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу 3 ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
18: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
17: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
19: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
17: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
14: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
17: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
20: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
1: Важный сигнал.
21: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
22: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
21: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
22: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
21: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
0: У нас главная цель МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
21: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
20: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да». И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
18: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
17: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
19: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
17: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
14: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
17: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
1: 12.
7: Бара.
1: 13.
7: Тера.
1: 14.
7: Чодага.
1: 15.
7: Пандраха.
1: 16.
7: Солаха.
1: 17.
7: Сатраха.
1: 18.
7: Атара.
1: 19.
7: Унис.
1: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
6: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
4: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
6: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
4: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
6: В смысле, в абсолютных цифрах?
4: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
6: Ого!
4: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
6: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
4: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
6: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
4: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
6: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
4: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
6: О, и что там вышло?
4: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
6: Так, а в Витебске?
4: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
6: Вот именно. А если в годах работы считать?
4: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
6: Угу.
4: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну или около 43 зарплат.
6: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
4: В каком смысле?
6: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
4: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
6: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
4: Включая топ-менеджеров.
6: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
4: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
6: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
4: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
6: Первоначальный взнос.
4: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
6: Так, это сколько выходит?
4: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
6: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индополож.
4: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
6: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
4: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
6: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
4: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
6: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 25-м году превысила 410 долларов.
4: 413, если быть точной.
6: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпить воду из дырявой лодки?
4: Хорошее сравнение.
6: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
4: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
6: Абсолютно.
4: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
6: А что тогда, по-твоему?
4: Накопленные имущества предыдущих поколений.
6: А, наследство, помощь родителей.
4: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
6: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
4: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
6: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
4: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
6: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
4: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
6: Насколько огромная?
4: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
6: Разница ощутимая.
4: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
6: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
4: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
6: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
4: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
6: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
4: В смысле? Психологически-то это свои стены.
6: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
4: Временем на дорогу?
6: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
4: Около 40 часов, да.
6: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
4: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
6: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
4: Хрущевки?
6: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
4: Но ремонт сам по себе дорогой.
6: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
5: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
6: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
5: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
6: Ипотекой.
5: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
6: Жестко. 18% – это прямо кабала.
5: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
6: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
5: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
6: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
5: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
6: То есть основной долг не тает?
5: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, обслуживает интерес банка.
6: Покажи на конкретном примере.
5: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
6: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
5: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
6: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
5: В плане чего?
6: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
5: Ну да, потеря работы, декрет.
6: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
5: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
6: Какой?
5: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
6: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
5: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
6: Логично.
5: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
6: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
5: Механизм распределения.
6: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
5: И кому они достаются?
6: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
5: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
6: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
5: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
6: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
5: Она стремится сделать его финансово емким.
6: Абсолютно верно.
5: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
6: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
5: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
6: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
5: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
6: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
5: Она стремится сделать его финансово емким.
6: Абсолютно верно.
5: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
6: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
5: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
6: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
5: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
6: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
5: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
9: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
10: Урбанистике, да.
9: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
10: Беларусь в том числе, кстати.
9: Беларусь в том числе.
10: Игорь Петрович Сергеенко,
9: да,
10: возглавлял делегацию.
9: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
3: Важный сигнал.
2: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
11: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
2: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
11: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
2: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
23: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
2: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
12: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
15: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
13: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
15: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
13: Фу, да они и так все это решают.
15: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
13: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
15: Ну при чем тут демонстрация вообще?
13: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
15: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш. Суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
13: А в чем тогда?
15: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
13: Слушай, но... Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
15: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
0: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
0: Человечество. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
15: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
15: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
15: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
13: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
15: Связано? И еще как?
13: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
15: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе.
0: И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
10: Ой.
0: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
16: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
0: Ну дождалась же.
16: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение

0: которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
1: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
0: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
1: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
3: Но это паранойя уже.
1: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
3: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
3: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
3: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
3: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
4: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
4: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь,

0: знаешь, почему они уезжают. Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
1: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
1: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
0: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
2: Да, предлагаю.
0: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
2: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдался, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
5: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше, от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
3: Важный сигнал.
6: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
7: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
6: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
7: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
8: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
6: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, Стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
5: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну, хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше, от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангаль.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
5: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
5: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
6: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
12: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
6: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
12: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
6: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста. С ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей, водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
14: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя, и я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало, то есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
3: Важный сигнал.
6: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
15: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
6: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
16: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
6: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
16: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
6: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
17: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
18: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили. Совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения. Поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
20: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
19: Ага, на бумаге.
20: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
19: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
20: О, да. Система отреагировала моментально.
19: Чиновники просто спасают свои кресла.
20: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
19: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
20: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
19: Прямо в ту самую поликлинику?
20: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
19: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
20: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
19: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
20: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
19: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
20: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
19: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
20: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
19: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
20: Да, 100%.
19: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
20: Это огромная цифра.
19: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
20: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
19: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
20: Это в районе 400 евро, да?
19: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
20: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
19: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
20: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
19: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
20: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Беларуси не делают.
19: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
20: Угу.
19: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
20: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
19: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
20: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
19: То есть его нужно постоянно доливать?
20: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
19: И сколько стоит починить это после квенча?
20: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
19: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
20: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
19: И как тогда их чинят сейчас?
20: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
19: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
20: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
19: Жесть.
20: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
19: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
20: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
19: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
20: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
19: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
20: Угу.
19: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
20: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
19: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
20: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
19: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
20: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
19: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
20: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
19: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
20: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
19: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
20: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
19: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
20: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем – показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
19: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
20: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
19: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
20: Кажется, им важнее контроль.
19: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
20: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
19: Каждую минуту?
20: А система предлагает подождать талона 30 дней.
19: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
20: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
19: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
20: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
19: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
20: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
19: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
20: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
19: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
20: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
19: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
20: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
19: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
20: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
19: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
20: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
19: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
20: Боюсь, что ответа у системы нет.
19: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске, ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
21: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
1: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
22: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО, проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Кутков.
23: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
1: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
3: Вторник.
11: Мангал.
3: Среда.
11: Будх.
3: Четверг.
11: Джумерат.
3: Пятница.
11: Джума.
3: Суббота.
11: Хафта.
3: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
2: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
7: Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
2: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
8: Правильно все выполняют?
2: Мы нет.
13: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
5: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
13: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
5: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
13: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
5: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
5: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
13: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал.

0: Важных событий дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
8: Концы с концами еле сходятся.
9: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
10: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
2: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
12: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
2: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
1: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место, зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть, и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
4: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
3: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
5: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
3: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
6: Все стало. Бедняга машина.
5: Капец.
7: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
3: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
8: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
3: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
0: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
9: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллион тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие или газовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
10: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
12: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
10: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
13: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
3: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
13: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
3: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
14: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
3: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
16: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
15: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
17: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
15: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский, несмотря на существенно снизившийся объем.
2: Важный сигнал.
18: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
19: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
18: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
20: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
18: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
20: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1.5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
18: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
21: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
18: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
4: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
23: Вот он.
22: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
24: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
22: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
5: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
22: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
13: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
22: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
4: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились. По итогам полугодия объем производства на 5,6%. Прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
1: Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
9: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
8: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
9: Угу.
8: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
9: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
8: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
9: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
8: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
9: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
8: Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
9: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
8: Ты про миграционный кризис?
9: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
8: То есть использование людей как инструмент давления.
9: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
8: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
9: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
8: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
9: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
8: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
9: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
8: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
9: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
8: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут. Бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
9: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
8: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
9: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
8: А теперь?
9: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
8: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
9: То есть расходы на дизель.
8: Да если бы только топливо. это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
9: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
8: Да, а лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
9: Да, между Востоком и Западом.
8: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
9: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут. Но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский — в Беларусь.
8: Ну и как они выкручиваются?
9: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
8: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
9: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
8: Звучит как адская потеря времени.
9: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
8: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
9: И больше всего страдает критический импорт.
8: Лекарства.
9: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
8: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
9: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
8: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
9: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
8: А, ты про торговлю местами в очередях.
9: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
8: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
9: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
8: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
9: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
8: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
9: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
8: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
9: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
8: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
9: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
8: То есть полная блокада отрезает Калининград?
9: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
8: Никто не знает, как отреагирует на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
9: дочь по ту сторону.
10: Да, в Риге, уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
9: А теперь?
10: 3 года не виделись?
9: Да.
10: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
9: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
10: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
9: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
10: Как можно сутки высидеть в автобусе?
9: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет, зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
10: Географически они в часе езды.
9: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
10: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
9: Как ты себе это представляешь сейчас?
10: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
9: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
10: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
9: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
10: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
9: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
10: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
16: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
18: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
16: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
18: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
17: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
18: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
17: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
18: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
18: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
2: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
18: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
2: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
18: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
15: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
18: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
19: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за 350 долларов.
18: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
5: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
20: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
13: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
20: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
21: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать

0: Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
4: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
5: Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
4: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
6: Правильно все выполняют?
4: Мы нет.
3: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
7: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
3: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
7: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные

0: силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
1: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
0: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
6: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
7: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть
6: конечно,
7: это объективная реальность.
6: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
7: Так.
6: Сегодня у нас план 480 тысяч.
7: Ну, значит,
6: то есть фактически мы сократились в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупная останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь, оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
10: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
11: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
12: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
14: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
13: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
15: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
13: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
16: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
13: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
0: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
4: Важный сигнал.
17: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
17: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
0: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
17: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
18: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
17: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
0: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да». И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
14: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
13: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
15: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
13: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
16: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
13: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
19: 12.
3: Бара.
19: 13.
3: Тера.
19: 14.
3: Чодаха.
19: 15.
3: Пандраха.
19: 16.
3: Сола.
19: 17.
3: Сатраха.
19: 18.
3: Атара.
19: 19.
3: Унис.
19: 20.
3: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
21: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
20: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
21: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
20: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
21: В смысле, в абсолютных цифрах?
20: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
21: Ого!
20: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
21: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
20: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
21: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
20: Почему иллюзия? Цифры-то реальны?
21: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
20: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
21: О, и что там вышло?
20: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
21: Так, а в Витебске?
20: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
21: Вот именно. А если в годах работы считать?
20: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
21: Угу.
20: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
21: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
20: В каком смысле?
21: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
20: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
21: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
20: Включая топ-менеджеров.
21: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
20: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
21: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
20: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
21: Первоначальный взнос.
20: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
21: Так, это сколько выходит?
20: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
21: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
20: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
21: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
20: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
21: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
20: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
21: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 25-м году превысила 410 долларов.
20: 413, если быть точной.
21: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
20: Хорошее сравнение.
21: Ну, а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
20: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
21: Абсолютно.
20: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
21: А что тогда, по-твоему?
20: Накопленные имущества предыдущих поколений.
21: А, наследство, помощь родителей.
20: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
21: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
20: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
21: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
20: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
21: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве.
20: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
21: Насколько огромная?
20: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
21: Разница ощутимая.
20: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
21: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
20: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
21: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
20: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
21: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
20: В смысле? Психологически-то это свои стены.
21: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
20: Временем на дорогу?
21: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
20: Около 40 часов, да.
21: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
20: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
21: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
20: Хрущевки?
21: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
20: Но ремонт сам по себе дорогой.
21: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
20: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
21: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
20: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
21: Ипотекой.
20: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
21: Жестко. 18% – это прямо кабала.
20: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
21: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
20: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
21: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
20: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
21: То есть основной долг не тает?
20: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
21: Покажи на конкретном примере.
20: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
21: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
20: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
21: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
20: В плане чего?
21: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку. 20 лет – это огромный срок?
20: Ну да, потеря работы, декрет.
21: Серьезные проблемы со здоровьем. Финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейших сбоев в доходах, и все рушится.
20: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
21: Какой?
20: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
21: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
20: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
21: Логично.
20: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
21: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
20: Механизм распределения.
21: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
20: И кому они достаются?
21: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
20: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
21: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
20: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
21: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
20: Она стремится сделать его финансово емким.
21: Абсолютно верно.
20: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
21: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
20: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
21: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
20: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
21: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
20: Она стремится сделать его финансово емким.
21: Абсолютно верно.
20: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
21: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
20: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
21: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
20: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
21: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
20: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
6: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
7: Урбанистике, да.
6: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
7: Беларусь в том числе, кстати.
6: Беларусь в том числе.
7: Игорь Петрович Сергеенко,
6: да,
7: возглавлял делегацию.
6: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
2: Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
22: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
22: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
8: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
10: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
9: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
10: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
9: Фу, да они и так все это решают.
10: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
9: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
10: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
9: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
10: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
9: А в чем тогда?
10: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
9: Слушай, но... Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
10: Очень просто.
9: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
11: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
9: Какой еще фактор?
11: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
9: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
10: И показали, что их много.
9: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
10: Да потому что?
9: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
10: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
9: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
10: Связана и еще как.
9: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
10: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
7: Ой.
10: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
9: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
10: Ну дождалась же.
9: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
10: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
9: Я смотрю реалистично.
10: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
9: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
10: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
9: Рутина.
12: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
9: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
12: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
9: Ага.
12: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
9: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме, везде натыканы системы видеофиксации, человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
14: Но это паранойя уже.
9: Да какая паранойя?

0: Сейчас идет колоссальное внешнее давление, санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
0: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
0: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
0: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
2: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
3: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
1: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
3: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
4: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
4: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят.

0: подходит к концу, и, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Важный сигнал.
4: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
3: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
4: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
3: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
5: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
4: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну, хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
3: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
4: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
3: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
4: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
9: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
4: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
9: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
4: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9000 рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
10: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
11: В Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста. С ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
12: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
13: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, надо сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
1: Важный сигнал.
4: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
14: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
4: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
15: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
4: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
15: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
4: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
16: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
4: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
17: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили. Совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения. Поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
19: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
18: Ага, на бумаге.
19: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
18: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
19: О, да. Система отреагировала моментально.
18: Чиновники просто спасают свои кресла.
19: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
18: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
19: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
18: Прямо в ту самую поликлинику?
19: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
18: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
19: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
18: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
19: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
18: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
19: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
18: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
19: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
18: И ведь, что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
19: Да, 100%.
18: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
19: Это огромная цифра.
18: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
19: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
18: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
19: Это в районе 400 евро, да?
18: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
19: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
18: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
19: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
18: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
19: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
18: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
19: Угу.
18: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
19: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
18: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
19: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
18: То есть его нужно постоянно доливать?
19: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
18: И сколько стоит починить это после квенча?
19: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
18: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
19: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
18: И как тогда их чинят сейчас?
19: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
18: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
19: Да, а обслуживание... Служат их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
18: Жесть.
19: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
18: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
19: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
18: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
19: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
18: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
19: Угу.
18: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
19: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
18: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
19: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
18: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
19: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
18: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
19: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
18: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
19: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
18: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
19: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
18: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
19: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
18: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
19: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
18: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
19: Кажется, им важнее контроль.
18: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
19: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
18: Каждую минуту?
19: А система предлагает подождать талона 30 дней.
18: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
19: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
18: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
19: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
18: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
19: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
18: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
19: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
18: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
19: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
18: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
19: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
18: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
19: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
18: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистые заболевания». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
19: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
18: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
19: Боюсь, что ответа у системы нет.
18: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства.
21: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
22: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
21: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
23: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
21: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО, проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
24: Общий тон, по оценке наших респондентов,
0: Это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
21: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании PressIndex, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
20: Вторник.
8: Мангал.
20: Среда.
8: Будх.
20: Четверг.
8: Джумират.
20: Пятница.
8: Джума.
20: Суббота.
8: Хафта.
20: Воскресенье.
8: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
5: Проверяю проводимость. Все проводится?
6: Да.
5: Все есть? Патологическая деформация?
6: Да. Ну, проводите просто обследование.
5: Да.
6: Водных нет.
5: Да, грудная клетка. Кислород идет.
7: Правильно все выполняют?
5: Мы нет.
11: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
3: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
11: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
3: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
11: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
3: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
11: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
11: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
2: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
14: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
15: Стараемся ограничить себя даже и в

0: Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшения в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
1: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
1: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
5: «Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой!»
4: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
6: Вот эти машины.

0: Машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
2: Все стало. Бедняга машина.
3: Капец.
4: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
5: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
8: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
9: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
10: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
9: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
11: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
11: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
12: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
13: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
6: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
14: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать так минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
6: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадаладский утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
15: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
6: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
19: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
20: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
19: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
21: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
19: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
21: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
19: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
22: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
19: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
12: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
2: Вот он.
0: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают у Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
4: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
0: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
24: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
0: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
12: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
16: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангал.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
8: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
5: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
8: Угу.
5: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
8: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
5: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
8: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
5: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
8: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, ну, публично объявлять о блокаде.
5: Стоп, но ведь ИТ-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
8: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
5: Ты про миграционный кризис?
8: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
5: То есть использование людей как инструмент давления.
8: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
5: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
8: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
5: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
8: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
5: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
8: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
5: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
8: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
5: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
8: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
5: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
8: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
5: А теперь?
8: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
5: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
8: Ну, то есть расходы на дизель.
5: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
8: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
5: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
8: Да, между Востоком и Западом.
5: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
8: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
5: Ну и как они выкручиваются?
8: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
5: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
8: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
1: Звучит как адская потеря времени.
8: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
1: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
8: И больше всего страдает критический импорт.
1: Лекарства.
8: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
1: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
8: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
1: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
8: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
1: А, ты про торговлю местами в очередях?
8: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
1: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
8: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
1: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
8: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
1: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
8: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
1: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
8: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
1: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
8: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
1: То есть полная блокада отрезает Калининград?
8: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
1: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
8: Дочь по ту сторону.
1: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
8: А теперь?
1: 3 года не виделись?
8: Да.
1: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
8: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
1: При средней пенсии по стране в 200 долларов. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
8: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
1: Как можно сутки высидеть в автобусе?
8: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
1: Географически они в часе езды.
8: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
1: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
8: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
8: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
8: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
8: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
6: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
11: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
19: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
11: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
19: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
13: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
19: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
13: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
19: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
19: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер. Минск уверенно лидирует.
14: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
19: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
14: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
19: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
15: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 20 лет.
19: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
20: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
19: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
25: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
22: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
26: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
22: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
0: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
22: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Ну, самое главное, то, что никто из граждан не пострадал. А все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
3: Проверяю проводимость.
4: Да.
3: Все проводится?
4: Да.
3: Есть? Патологическая деформация?
4: Да. Ну, проводите просто обследование.
5: Да.
4: Водных нет.
3: Да, грудная клетка.
5: Кислород
3: идет.
6: Правильно все выполняют?
3: Мы нет.
2: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
7: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт на вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
7: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
7: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны.

0: Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
6: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
7: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
6: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
7: Так.
6: Сегодня у нас план 480 тысяч.
7: Ну, значит,
6: то есть фактически мы сократили в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязная оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
10: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
11: Дорогие машины, вот понеслись сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
12: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости. Новости союзного государства.
13: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
8: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
13: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
14: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
13: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
15: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
13: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
0: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома. Кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
2: Важный сигнал.
16: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
16: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
0: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
16: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
17: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
16: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
0: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
8: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
13: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
14: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
13: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
15: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
13: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
2: 12.
4: Бара.
2: 13.
4: Тера.
2: 14.
4: Чода.
2: 15.
4: Пандра.
2: 16.
4: Сола.
2: 17.
4: Сатра.
2: 18.
4: Атара.
2: 19.
4: Унис.
2: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
20: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
19: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
20: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
19: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
20: В смысле, в абсолютных цифрах?
19: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
3: Ого!
19: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
3: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
19: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
3: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
19: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
3: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
19: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
3: О, и что там вышло?
19: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
3: Так, а в Витебске?
19: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
3: Вот именно. А если в годах работы считать?
19: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
3: Угу.
19: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
3: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
19: В каком смысле?
3: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
19: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
3: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
19: Включая топ-менеджеров.
3: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
19: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
3: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
19: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
3: Первоначальный взнос.
19: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
3: Так, это сколько выходит?
19: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
3: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индо положь.
19: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
3: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
19: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
3: Вот-вот. Ну, слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
19: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
3: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила $410.
19: 413, если быть точной.
3: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
19: Хорошее сравнение.
3: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
19: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
3: Абсолютно.
19: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
3: А что тогда, по-твоему?
19: Накопленные имущества предыдущих поколений.
3: А, наследство, помощь родителей.
19: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
3: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
19: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
3: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
19: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
3: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
19: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
3: Насколько огромная?
19: от 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
3: Разница ощутимая.
19: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
3: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
19: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
3: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
19: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
3: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
19: В смысле? Психологически-то это свои стены.
3: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
19: Временем на дорогу?
3: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
19: Около 40 часов, да.
3: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
19: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
3: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
19: Хрущевки?
3: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
19: Но ремонт сам по себе дорогой.
3: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
19: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
3: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
19: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
3: Ипотекой.
19: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
3: Жестко. 18% – это прямо кабала.
19: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
3: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
19: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
3: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
19: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
3: То есть основной долг не тает?
19: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
3: Покажи на конкретном примере.
19: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
3: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
19: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
3: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
19: В плане чего?
3: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку. 20 лет – это огромный срок?
19: Ну да, потеря работы, декрет.
3: Серьезные проблемы со здоровьем. Финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
19: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
3: Какой?
19: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
3: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
19: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
3: Логично.
19: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
3: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
19: Механизм распределения.
3: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
19: И кому они достаются?
3: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
19: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
3: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
19: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
3: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
19: Она стремится сделать его финансово емким.
3: Абсолютно верно.
19: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
3: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
7: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
19: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
7: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
19: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
3: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
19: Она стремится сделать его финансово емким.
3: Абсолютно верно.
19: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
3: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
19: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
3: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
19: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
3: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
19: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
21: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
22: Урбанистике, да.
21: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
22: Беларусь в том числе, кстати.
21: Беларусь в том числе.
22: Игорь Петрович Сергеенко возглавлял делегацию.
21: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
18: Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
23: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
23: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
6: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых и колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
10: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
9: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
10: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
9: Фу, да они и так все это решают.
10: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
9: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
10: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
9: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
10: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
9: А в чем тогда?
10: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
9: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
10: Очень просто.
9: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
11: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
9: Какой еще фактор?
11: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
9: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
10: И показали, что их много.
9: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
10: Да потому что?
9: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
10: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
9: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
10: Связано и еще как.
9: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
10: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
8: Ой.
10: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
8: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
10: Ну дождалась же.
8: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
10: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
8: Я смотрю реалистично.
10: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
8: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
10: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
8: Рутина.
12: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
8: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
12: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
8: Ага.
12: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
8: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность.
9: Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
10: Но это паранойя уже.
9: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
10: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
9: Опять геополитика.
10: Скажут: смотрите, власть

0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
1: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
0: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
0: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
2: Уезжают далеко не все.
3: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
4: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
3: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
4: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
0: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
5: Да, предлагаю.
0: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
2: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
8: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с

0: человек и так далее, можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Важный сигнал.
2: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
2: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
0: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
2: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
3: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
2: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
0: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
1: Вторник.
6: Мангал.
1: Среда.
6: Будх.
1: Четверг.
6: Джумерат.
1: Пятница.
6: Джума.
1: Суббота.
6: Хафта.
1: Воскресенье.
6: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
2: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
0: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
2: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
0: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
2: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
7: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
2: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
7: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
2: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста, с ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров и, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Из первых уст.
10: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
11: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, надо сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
9: Важный сигнал.
2: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
12: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
2: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
13: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
2: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
13: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
2: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
14: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
2: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
17: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили. Со всем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения. Поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
19: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
18: Ага, на бумаге.
19: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
18: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
19: О, да. Система отреагировала моментально.
18: Чиновники просто спасают свои кресла.
19: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
18: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
19: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
18: Прямо в ту самую поликлинику?
19: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
18: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
19: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
18: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
19: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
18: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
19: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
18: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
19: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
18: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
19: Да, 100%.
18: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
19: Это огромная цифра.
18: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
19: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
18: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
19: Это в районе 400 евро, да?
18: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
19: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
18: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
19: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
18: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
19: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
18: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
19: Угу.
18: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
19: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
18: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
19: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
18: То есть его нужно постоянно доливать?
19: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
18: И сколько стоит починить это после квенча?
19: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
18: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
19: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
18: И как тогда их чинят сейчас?
19: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
18: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
19: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
18: Жесть.
19: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
18: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
19: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
18: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
19: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
18: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
19: Угу.
18: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
19: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
18: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
19: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
18: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
19: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
18: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
19: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
18: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
19: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
18: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
19: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
18: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
19: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
18: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
19: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
18: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
19: Кажется, им важнее контроль.
18: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
19: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
18: Каждую минуту?
19: А система предлагает подождать талона 30 дней.
18: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
19: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
18: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
19: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
18: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
19: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
18: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
19: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
18: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
19: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
18: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
19: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
18: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
19: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
18: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
19: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
18: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
19: Боюсь, что ответа у системы нет.
18: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
21: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
20: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
22: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
20: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Кутков.
23: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
20: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
6: Проверяю проводимость. Да. Проводите? Да. Есть? Патологическая деформация?
24: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
6: Да, грудная клетка. Кислород идет.
25: Правильно все выполняют?
6: Мы нет.
8: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
0: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
0: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
0: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
1: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
9: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
10: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
11: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
1: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
0: Претензии эти будут всегда.

0: Да и третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Билстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
3: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
5: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
4: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
6: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
4: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
7: Все стало. Бедняга машина.
8: Капец.
9: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
4: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.

0: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
4: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
5: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
7: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
5: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
8: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
8: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
9: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
11: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
10: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
10: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
13: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
10: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
2: 2.
14: До.
2: 3.
14: Тин.
2: 4.
14: Чар.
2: 5.
14: Пач.
2: 6.
14: Че.
2: 7.
14: Сат.
2: 8.
14: Ат.
2: 9.
14: Но.
2: 10.
14: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
15: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
16: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
15: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
16: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
15: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
16: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
15: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
17: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
15: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
19: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органах власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академией интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно.
9: После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «мясных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
20: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
5: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
11: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
5: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
21: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
5: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
9: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных
19: науки или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
4: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
0: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
4: Давай.
0: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
4: Угу.
0: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
4: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
0: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
4: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
0: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
4: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
0: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
4: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
0: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
4: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
0: А если брать нормальные вещи?
4: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
0: Ого.
4: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
0: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
4: Угу.
0: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
4: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
0: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
4: Так.
0: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
4: Ну и рубашки.
0: Да, Три рубашки – это 105-180 рублей.
4: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
0: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
4: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
0: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
4: Вот.
0: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
4: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
0: Согласен. Звучит как статусная вещь.
4: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
0: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
4: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
0: Полиэстер.
4: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
0: Ну да, ткань протирается.
4: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
0: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
4: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
4: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
4: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, который официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
4: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
4: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
4: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
4: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
4: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
4: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
4: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
4: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
4: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
4: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
4: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
4: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
4: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
4: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
4: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
4: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
4: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
4: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
4: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
4: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
4: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
4: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
4: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
4: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
4: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
4: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
4: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
4: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
4: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
4: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
4: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
4: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
4: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
6: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
4: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
6: Покупать бэушную форму?
4: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
6: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
4: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
6: Размажьте эти траты.
4: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
7: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
1: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
15: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
8: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
12: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
23: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
15: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
24: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
15: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
25: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
15: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
1: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
15: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
1: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
15: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
2: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
11: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
15: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Женский батальон СВО. Девушки-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
13: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
5: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой – прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
14: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
5: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
16: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
5: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
9: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видео любительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах.

0: голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все и распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
2: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
4: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
2: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
5: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
2: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
1: Синий.
6: Нила.
1: Коричневый.
6: Бура.
1: Зеленый.
6: Сабз.
1: Оранжевый.
6: Наранджи.
1: Фиолетовый.
6: Джамуни.
1: Красный.
6: Сурх.
1: Белый.
6: Сафед.

0: желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
4: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программах по импортозамещению. Количество экспортоориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза. И сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которую поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросла количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план, и уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
6: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и Поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
5: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
6: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
5: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
1: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
5: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
7: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
9: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
8: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
10: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
11: Он взорвался!
8: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
12: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
8: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
13: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
8: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
15: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИСА».
14: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
16: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
14: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
16: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
14: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
1: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
17: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
1: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
9: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
8: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
10: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
11: Он взорвался!
8: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
12: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
8: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
13: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
8: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Сола.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
22: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
21: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
22: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
21: Со свежим ремонтом, да?
22: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
21: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
22: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
21: Ого, это треть рынка просто испарилась.
22: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
21: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
22: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
21: Ну, логично, да.
22: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
21: Типа, куда эти деньги девать?
22: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
21: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
22: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
21: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
22: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
21: Точно.
22: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
21: И цены там тоже скакнули.
22: Взлетели на 15-23% всего забот.
21: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
22: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
21: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
22: Бывало, да.
21: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
22: Давай посчитаем.
21: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
22: Никакой же.
21: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
22: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
21: Ага.
22: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
21: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
22: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
21: Ого, всей семьей впрягаются.
22: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
21: Это когда сначала гасишь только проценты?
22: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
21: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
22: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
21: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
22: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
21: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
22: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
21: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
22: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
21: И это не блеф, да.
22: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
21: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
22: О, это извечный спор.
21: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
22: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
21: Почему?
22: Если не учитывать полную стоимость владения.
21: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
22: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
21: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
22: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
21: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
22: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
21: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
22: Ну да.
21: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
22: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
21: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
22: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
21: Логистика.
22: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
21: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
22: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
21: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
22: Немало.
21: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
22: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
21: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
22: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
21: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
22: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
21: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
22: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
21: А остальные 65% – это подушка безопасности?
22: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
21: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
22: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
21: Неузаконенные перепланировки.
22: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
21: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
22: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
21: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
22: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
21: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
6: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно на многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
20: Важный сигнал.
5: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
5: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
15: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
5: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
23: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
5: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
24: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
5: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
25: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились. собрались, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственно отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
2: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
2: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
2: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
2: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
2: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
2: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
2: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
9: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
9: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол,
2: Они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
2: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
2: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
2: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
1: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
2: Связано и еще как.
1: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
2: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
1: Ой.
2: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
1: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
2: Ну дождалась же.
1: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
2: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
1: Я смотрю реалистично.
2: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
1: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
2: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
1: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка.

0: внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
0: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
0: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
0: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
2: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
0: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
1: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
0: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
3: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
0: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно.

0: окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
4: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Важный сигнал.
5: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
6: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и «Общество с ограниченной ответственностью ТИССА».
5: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – Кидматек из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
7: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее Кидматек получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
5: Второе предприятие – компания ТИССА из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых чистых помещений, говорит эксперт.
7: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСА нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
5: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
4: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежи. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
2: 2.
8: До.
2: 3.
8: Тин.
2: 4.
8: Чар.
2: 5.
8: Пач.
2: 6.
8: Че.
2: 7.
8: Сат.
2: 8.
8: Ат.
2: 9.
8: Но.
2: 10.
8: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
9: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
5: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
10: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
11: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
12: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
5: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
13: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
5: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
14: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
5: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
16: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. Четверо выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет привозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
17: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру, тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
15: Важный сигнал.
5: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
7: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
5: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
5: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
7: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
5: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
18: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
5: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
20: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства. А что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
21: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
22: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
0: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
22: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
0: Ого.
22: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
0: То есть смертность выше рождаемости?
22: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
0: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
22: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
0: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
22: Да.
0: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
22: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
0: 800 тысяч?
22: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
0: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
22: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
0: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
22: Именно так.
0: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
22: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
0: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
22: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
0: То есть профессиональное самоубийство.
22: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
0: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
22: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. и плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
0: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11,200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
22: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
0: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
22: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
0: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
22: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
0: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
22: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
0: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
22: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
0: Да.
22: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
0: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
22: Да.
0: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
22: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
0: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
22: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
0: Тех, кто как раз и должен был рожать.
22: Да.
0: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
22: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года.
1: Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
0: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
1: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
0: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
1: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
6: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
4: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
23: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
4: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
24: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
4: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
10: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
16: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
11: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
16: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
12: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
16: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
13: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
14: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
13: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
14: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе, ну ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
13: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
5: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
13: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
7: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
13: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
15: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
17: Предусматривается по...
15: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
17: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
15: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат. Пока, ну, в общем, мы живы.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
1: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
16: По словам

0: меняться. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
4: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем, увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
6: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
5: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
7: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
5: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
8: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень

0: серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия власти избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
2: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
4: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
4: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
10: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
9: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
11: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
9: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
12: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
9: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
14: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
13: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
14: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
13: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
14: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
13: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
15: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
13: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
17: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество местных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «местных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
18: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
9: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
19: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми местными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
9: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
20: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
9: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
17: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
21: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
0: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
21: Давай.
0: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
21: Угу.
0: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
21: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
0: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
21: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
0: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
21: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
0: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
21: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
0: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
21: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
0: А если брать нормальные вещи?
21: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
0: Ого.
21: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
0: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
21: Угу.
0: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
21: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
0: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
21: Так.
0: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
21: Ну и рубашки.
0: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
21: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
0: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
21: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
0: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
21: Вот.
0: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
21: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
0: Согласен. Звучит как статусная вещь.
21: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
0: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
21: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
0: Полиэстер.
21: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
0: Ну да, ткань протирается.
21: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
0: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
21: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
21: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
21: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
21: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
21: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
21: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
21: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
21: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
21: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
21: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
21: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
21: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
21: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
21: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
21: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
21: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
21: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
21: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
21: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
21: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
21: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
21: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
21: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
21: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
21: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
21: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
21: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
21: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
21: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
21: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
21: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
21: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
21: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
21: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
21: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
21: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
21: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
21: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
21: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
21: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
0: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. В Важный сигнал.
13: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
2: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
13: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
5: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, тут в тумане живем тут. Сил уже нету.
22: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
23: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
13: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
24: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
13: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
25: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
13: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
2: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
13: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
2: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
13: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
4: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
6: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
13: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Женский батальон СВО. Девушки-блогеры в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
8: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять на купюру. Валюту и, точнее, номинал. И я, когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
7: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой – прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
10: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
7: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
11: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
7: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
12: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что, ну, не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видео любительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
15: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
14: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
18: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
14: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
23: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
14: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.

0: программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
1: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программ по импортозамещению. Количество экспортоориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза и сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки. Количество стран, которые мы поддерживаем экспорт, тоже выросло в 3 раза. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства это более 5000 эффективных проектов. Доля выручки компаний, которую поддержал Банк развития, выросла в 1,5 раза. И в 2 раза выросло количество занятых в этом секторе. Мы завершили стратегический план. И уже сегодня мы рассматриваем новую стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
4: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
3: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области.

0: Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
1: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
0: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
6: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
5: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
7: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ними снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
8: Здорово, он взорвался!
5: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
9: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
10: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
5: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
12: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее, ну, может, Перцова сагитировала под это, чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
13: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
12: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
4: Важный сигнал.
14: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
15: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
14: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
16: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
14: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
16: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
14: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
12: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
13: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
12: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
6: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
5: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
7: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
8: Он взорвался!
5: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
9: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
10: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
5: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
20: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
19: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
20: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
19: Со свежим ремонтом, да?
20: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
19: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
20: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
19: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
20: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
19: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
20: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
19: Ну, логично, да.
20: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
19: Типа, куда эти деньги девать?
20: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
19: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
20: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
19: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
20: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
19: Точно.
20: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
19: И цены там тоже скакнули.
20: Взлетели на 15-23% всего забот.
19: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
20: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
19: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
20: Бывало, да.
19: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
20: Давай посчитаем.
19: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
20: Никакой же.
19: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
20: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
19: Ага.
20: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
19: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
20: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
19: Ого, всей семьей впрягаются.
20: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
19: Это когда сначала гасишь только проценты?
20: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
19: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку? М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
20: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
19: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
20: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
19: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
20: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
19: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
20: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
19: И это не блеф, да.
20: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
19: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
20: О, это извечный спор.
19: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
20: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
19: Почему?
20: Если не учитывать полную стоимость владения.
19: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
20: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
19: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
20: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
19: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
20: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
19: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
20: Ну да.
19: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
20: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
19: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
20: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
19: Логистика.
20: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
19: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
20: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
19: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
20: Немало.
19: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
20: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
19: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
20: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
19: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
20: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
19: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
20: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
19: А остальные 65% – это подушка безопасности?
20: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
19: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
20: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
19: Неузаконенные перепланировки.
20: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
19: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
20: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
19: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
20: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
19: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак о роли религиозных конфессий в вопросе сохранения традиционных ценностей и института семьи в Беларуси.
1: Задача для того, чтобы сберечь и укрепить духовные ценности нашего общества, духовные основы, которые лежат именно на многолетнем таком историческом пути становления белорусского народа. И в этой задаче очень важна роль религиозных организаций, взаимодействие с различными государственными, общественными институтами по решению актуальных проблем общества. Только ведь во взаимодействии можно достичь результата и воспитания подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось, и страна укреплялась. Поэтому необходимо воспитывать молодое поколение, чтобы они понимали ценность того, что создано их родителями, дедушками, бабушками. Конечно, много проблем в обществе, связанных и с социальной поддержкой людей, пожилых, одиноких людей, людей с инвалидностью. И в этой работе также участвуют религиозные организации. Очень такой проблемой сложной, тяжелой является эта работа с различными категориями зависимых людей. И здесь также участие религиозных организаций очень ценно.
4: Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
21: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
22: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
23: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
24: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о помощи спасателей в уборке урожая.
2: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идет уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями, необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету, мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
14: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
3: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
14: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
3: Фу, да они и так все это решают.
14: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
3: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
14: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
3: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? а всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
14: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
3: А в чем тогда?
14: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
3: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
14: Очень просто.
3: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
6: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
3: Какой еще фактор?
6: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
3: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
6: И показали, что их много.
3: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
6: Да потому что?
3: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
6: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
3: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
6: Связана и еще как.
3: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
6: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать: «Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку».
3: Ой.
6: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
3: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
6: Ну дождалась же.
3: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
6: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
3: Я смотрю реалистично.
6: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
3: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
6: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
3: Рутина.
7: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
3: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
7: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
3: Ага.
7: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
3: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
12: Но это паранойя уже.
3: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
7: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
3: Опять геополитика.
7: Скажут. Смотрите, власть ни на чем не держится. Общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
3: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
12: Угу.
3: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
12: Может, международных чиновников это и не волнует?
14: Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
3: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
3: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
14: Уезжают далеко не все.
3: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты

0: участвую, то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
1: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
2: Да, предлагаю.
1: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
2: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
5: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
3: Важный сигнал.
6: Еще 2 завода в черном списке. Украина ввела санкции против 2 белорусских предприятий.
7: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИСА».
6: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения.

0: оснащение, оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику, рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
1: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
0: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
1: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
0: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о поиске ответов на насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
4: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежь. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
2: 2.
5: До.
2: 3.
5: Тин.
2: 4.
5: Чар.
2: 5.
5: Пач.
2: 6.
5: Че.
2: 7.
5: Сат.
2: 8.
5: Ат.
2: 9.
5: Но.
2: 10.
5: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
6: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
0: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
7: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
8: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
9: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
0: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
10: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
0: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
11: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
0: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
13: На меловом карьере в Любанском районе утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь на 2 августа на одном из меловых карьеров Любанского района. Компания молодых людей отдыхала у воды, и около полуночи один из мужчин решил искупаться, но ушел под воду и не выплыл. Друзья пытались спасти его, однако из-за большой глубины и темноты сделать этого не удалось. На место вызвали спасателей. Поиски водолазы продолжили утром. Погибшему было 26 лет. В Брестском районе сгорела пилорама. Это произошло вблизи агрогородка Большие Радваничи. К моменту прибытия спасателей на территории пилорамы горели штабеля дров и выгорело все здание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. В Полоцке в магазине обрушился потолок рядом с покупателями. ЧП произошло в магазине «Дионис» возле железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, часть потолка рухнула прямо рядом с людьми. О пострадавших не сообщается. В Беларуси задержали афганцев, которые переправляли людей в ЕС. Четверо выходцев с Ближнего Востока в течение 2 лет перевозили граждан стран Южной Азии из России в Беларусь, доставляли их в Минск и при необходимости организовывали незаконное пересечение границы через леса и реку. В мае-июне текущего года фигуранты обеспечили незаконный въезд и пребывание в Минске как минимум 19 граждан Афганистана. Стоимость их услуг составляла от 150 до 400 долларов за один рейс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Из первых уст.
14: С
3: священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
14: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжай. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
12: Важный сигнал.
0: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
15: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
0: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Ильюкевич. Основной акцент сейчас идет на формировании офицерского состава.
15: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
0: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
15: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
16: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления, Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
17: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
19: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
20: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
18: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
20: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
18: Ого.
20: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
18: То есть смертность выше рождаемости?
20: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
18: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
20: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
18: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
20: Да.
18: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
20: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
18: 800 тысяч?
20: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
18: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
20: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
18: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
20: Именно так.
18: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
20: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
18: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
20: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
18: То есть профессиональное самоубийство.
20: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
18: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
20: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
18: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
20: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
18: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
20: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
18: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
20: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
18: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
20: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
18: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
20: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
18: Да.
20: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
18: Так, Давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
20: Да.
18: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
20: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
18: Горизонт планирования, мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
20: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность. И, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
18: Тех, кто как раз и должен был рожать.
20: Да.
18: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
20: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
18: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
20: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
18: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
20: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
18: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
4: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
21: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
21: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
22: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
21: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
2: Два.
6: До.
2: Три.
6: Тин.
2: Четыре.
6: Чар.
2: Пять.
6: Пач.
2: Шесть.
6: Че.
2: Семь.
6: Сад.
2: Восемь.
6: Ат.
2: Девять.
6: Но.
2: Десять.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехиме объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
7: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
13: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
8: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
13: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
9: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
13: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке. Ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
11: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
14: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
11: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
14: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
11: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
15: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
24: Одинокий человек накоплений $10 000 на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
3: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
16: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
3: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат. Пока, ну, в общем, мы живы.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
17: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
13: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
17: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
13: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
13: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
13: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава МЧС Беларуси.

0: механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас, вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно. С минимальными потерями необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственно отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
3: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
2: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорт российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
4: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
2: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
5: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
6: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
2: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения,

0: Сравнение: средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
7: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
6: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
6: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
9: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
6: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
5: Синий.
10: Нила.
5: Коричневый.
10: Бура.
5: Зеленый.
10: Сабз.
5: Оранжевый.
10: Наранджи.
5: Фиолетовый.
10: Джамуни.
5: Красный.
10: Сурх.
5: Белый.
10: Сафед.
5: Желтый.
10: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
12: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
11: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
12: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
11: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
12: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактика специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
11: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
13: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
11: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям. Действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
2: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего. Как вы предлагаете назвать ее Академией интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество местных штурмов.
6: Так, военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «мясных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
15: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
6: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
16: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
6: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
17: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
6: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
2: В начале года мы с вами договаривались, что правительстве соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
19: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
18: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
19: Давай.
18: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
19: Угу.
18: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
19: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
18: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
19: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
18: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
19: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
18: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
19: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
18: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
19: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
18: А если брать нормальные вещи?
19: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
18: Ого.
19: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
18: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
19: Угу.
18: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
19: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
18: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
19: Так.
18: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
19: Ну и рубашки.
18: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
19: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
18: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
19: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
18: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
19: Вот.
18: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
19: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
18: Согласен. Звучит как статусная вещь.
19: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
18: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
19: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
18: Полиэстер.
19: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
18: Ну да, ткань протирается.
19: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
18: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
19: А там цены уже другие.
18: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от «Шаговиты» или «Луча», стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
19: Вот именно. И это только половина беды.
18: Почему?
19: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
18: Ты имеешь в виду спортивную форму?
19: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
18: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
19: Угу.
18: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
19: А еще кроссовки нужны.
18: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
19: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
18: Какой?
19: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
18: Да, она мгновенно становится серой.
19: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
18: Их нужно покупать пачками.
19: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
18: Скрытые платежи.
19: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
18: Это на год от 45 до 90 рублей.
19: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
18: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
19: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
18: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
19: Угу.
18: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
19: Расскажи подробнее, как это выглядит.
18: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
19: То есть рюкзак.
18: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
19: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
18: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
19: Появляются новые предметы, да.
18: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
19: О, да.
18: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
19: Действительно.
18: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
19: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
18: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
19: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
18: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
19: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
18: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
19: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
18: Каким же?
19: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
18: Да, постановление работает.
19: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
18: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
19: Угу.
18: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
19: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
18: Проблема гораздо глубже.
19: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
18: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
19: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
18: Зарплаты тоже нужно повышать?
19: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
18: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
19: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
18: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
19: Угу.
18: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
19: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
18: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
19: Это дает чистую экономию до 20-25%.
18: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
19: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
18: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
19: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
18: Покупать бэушную форму?
19: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
18: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
19: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
18: Размажьте эти траты.
19: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
20: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
22: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
11: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
23: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
24: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
25: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками. чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
11: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
0: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
11: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
1: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
11: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
22: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
11: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
22: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
11: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
3: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
4: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
11: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная Правда.
7: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
8: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купить валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
7: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой – прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
9: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
7: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
10: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
7: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал о том, как регион справился с последствиями стихии.
12: В субботу, конечно, выпало неимоверное количество осадков для тех, кто живет в наших широтах, в нашем городе. Ну, вот скажу так, 33 миллиметра осадков за 2 часа при 57-месячной норме. То есть удар стихии получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Вы все видели кадры из видеолюбительских, которые снимали уже сегодня в новостях и вчера очень сильно показали. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что на 115 не дозвониться. Да? И вот мы сегодня на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. это рапс, это кукуруза. Ну, тоже рассказывать не буду. Все видели снимки, когда голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
6: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
2: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
13: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
2: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
15: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
2: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
5: Синий.
16: Нила.
5: Коричневый.
16: Бура.
5: Зеленый.
16: Сабз.
5: Оранжевый.
16: Наранджи.
5: Фиолетовый.
16: Джамуни.
17: Красный.
16: Сурх.
17: Белый.
16: Сафед.
17: Желтый.
16: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
14: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о том, что новая стратегия банка полностью интегрирована в программу социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку.
19: 2025 год завершается реализация нашего стратегического плана на пятилетку. Уже видим, что все задачи, поставленные наблюдательным советом, выполнены и даже перевыполнены на 30%. Мы очень активны были в этой пятилетке в реализации региональных программ, программах по импортозамещению. Количество экспорта ориентированных и эффективных коммерческих проектов выросло в 5,8 раз соответственно. В области поддержки экспорта банк нарастил долю в 3 раза и сейчас является своего рода локомотивом экспортной поддержки.

0: стратегию Банка развития до 2030 года. Примечательно, что новая стратегия полностью интегрирована в план социально-экономического развития Республики Беларусь, который был принят на днях Всебелорусским народным собранием.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
3: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
2: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
3: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
2: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
4: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко.

0: комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого «Дворца Владимира Путина» под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
5: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
4: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
6: Тихо, над нами прям. Смотрю, своим снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
7: Он взорвался!
4: Недалеко от футра Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
8: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
4: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
9: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
4: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: экс-президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
11: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда. А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
12: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
11: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
3: Важный сигнал.
13: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
14: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
13: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
15: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
13: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
15: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСы нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
13: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
11: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его